0: У него они как дома нема. Да, Настя?
1: Вы как раз стоит дома. Каждый дома и два бежит.